0: что таким внушительным составом парни собираются впервые. И как мы слышим, ну очень не зря. Работа просто отличная. Далее предлагаю вот такой состав Нептуника. Очень стильная работа. What If. Еще услышим Глена Моррисона и хит всех времен и народов Goodbye. И Дати. Хит под названием Take Me There.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не подъехал. What if? Кто еще не в курсе, то прошу знакомиться. Проект из Гамбурга. Нептуника, за спиной которого почти 100 миллионов стримов, миллионы слушателей каждый месяц в копилке. Официальные ремиксы для Армина Ван Бюрена и Lost Frequencies. Так что, если кто думал, что это абсолютный новичок, то нет.

0: они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
1: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
2: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
3: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
4: Всем спасибо, все довольны.

0: танцев не хватило, не забываем, что уже сегодня Residents и DJ Rhythm с двухчасовым эксклюзивным электронным миксом Start 20.00 по Москве, поэтому кто желает, присоединяемся к нашей вечеринке. Ну а прямо сейчас танцы будут раздавать Duet to Color с треком Primadonna, итальянский проект Ave и дэнс-тема Meet Me in the Dark, и послушаем немного кей-поп музыки. Чимин Ху через пару минут.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.

даже смогли выпустить официальный ремикс на трек «Radio» от мега-суровой группы «Rammstein». А это определенно знак качества. Парни из Берлина, хит «Примадонна» только что на Европе Плюс, а в следующие 15 минут предлагаю послушать «Дивок» и «Slow Down», группа «Cassette», хит «My Way» и «Алекс Уоррен» с вещицей «Fever Dream».

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, погнали. На целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку. Без лишних разговоров услышим вот что. Джон Саммит, Инес, Crystallize.

0: Слушаем немного Депешистов и Доминик Файк и Baby Doll. И это далеко не все, что ждет впереди, так что в полный вперед это 30 минут только музыки.
1: Они будут Россию. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой

Его уже можно поддержать своим голосом на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, еще одних ребят из Германии, которые действуют исключительно в электронном жанре. Fastboy, Music Sounds, еще Мари Крамбрери. Хит «Все прошло» и на пару минут к нам присоединится продюсер из Франции Мизма с летней темой «Hello» буквально через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, погнали. Полчаса отведем исключительно под музыку. И скажу так, что музыка очень классную. Обещаю, услышим Cat Eye и хит Animal. Еще появятся задорные парни из Барселоны, которые поют на каталонском языке. Это Сидерленд и Ту-ту-туру. И, конечно, кей-поп мегазвезды BTS Swim. Вот такой состав планируется, так что смело оставайся с Европой+.

0: ребята, команда Cat's Eye, кей-поп суперзвезды, да и не только кей-поп, у них там международная команда внутри. В конкретно этом треке в Animal даже Деми Мур подтянули. Поп-рок, суперстары, кей-поп суперстары и кино. Все внутри, ребята, все как мы любим. Кстати, вот такой же приблизительно набор и кино, и музыка, и контент классный, и даже подарки есть. Все это будет в крутом уикенде, скоро, в 7 утра по Москве. Обязательно присоединяйся к нам, с 7 до 10 у нас теперь в новом сезоне. Ну, давно, я думаю, что все уже привыкли. Но, тем не менее, значит, ждем крутой уикенд обязательно. А еще ждем Chapel Roan и ее историю Good Luck Baby. Все впереди.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
7: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
8: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
9: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дорогая, у нас крыша тянет кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь на Европе Плюс ее полным-полно. Меня зовут Денис Романов. Привет всем. Буду ставить для вас ее, да не только музыку. Ладно, все-таки по ней пробежимся. Все же. Будет Ava Max, будет ее история с Pada Fake, будет Dati и Take Me There. Все впереди, все на Европе Плюс. Скоро. Ловите.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
5: 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Их танцевальный хит Sad Girls. Для уикенда актуально, конечно же. А еще актуально для уикенда крутой уикенд. В принципе, логично все звучит. Обязательно послушаем его в следующем часе. И потом, у нас с 7 до 10 утра. А вот в будни, конечно же, у нас есть бригада У. И вчера бригада У, как ты помнишь, сделала такое. Бригада
1: У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.

утра в Москве. Европа, Европа плюс. Крутой уикенд. На Европе плюс. Это он самый. Ребята, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. У кого-то это крутой уикенд на Европе плюс. Меня зовут Денис Романов. Привет. Здрасте. Рад вас, рад, как сказать, не слышать. Я, к сожалению, вас не слышу, вы меня слышите. Но я рад быть с вами. Это 100% искренне. Рад, что вы здесь на Европе плюс тоже. Слушайте классную музыку. Слушайте чуть-чуть меня. Слушайте наши интересные подборки фильмов, например, будет в Киномиксе у нас. Потом играйте вместе с нами. Вот по поводу игр уже, кстати, в этом часе мы так медленно будем втягиваться в крутом уикенде. Но, тем не менее, игры будут. Будем играть в игрушку под названием «Утки», раздавать эксклюзивный мерч. Гороскоп, естественно, будет. Но в ближайшее время, чтобы вы не сильно напрягались, немножко потихонечку тогда в крутой уикенд заплывали по чуть-чуть медленными вот этими движениями, будем слушать много музыки. Это 100%. «Пинау» и тема под названием, которую сложно выговорить, там «А», «Э» и вот это вот все. А еще «Шакира», «Бёрна Бой», их работа «Дай-дай». Прямо сейчас.

0: Это команда Софи Такер. Софи и Такер. Два музыканта прекрасных. Кстати, они у нас были когда-то в гостях здесь на Европе Плюс. Мультижанровые артисты и электронные, и не только. И немножко латино придают звучанию периодически. Это круто. Это стиль, это мы любим. В данном случае работа про Манхэттен. Впереди у нас работа про любовь. Будет Тим Масс и Брайан Молка, First Day. Будет Алекс Уоррен и его Fever Dream. Поп-рок-хит настоящий, все будет. Будет и гороскоп. Обязательно впереди в крутом уикенде на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: В кино без очереди.
5: И всего за пару кликов?
4: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
8: Билеты guramamarian.ru. 18+.
9: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 26 сентября. Как вчера сказал мне один близкий человек, как быстро летит время. Глубоко было сказано, глубоко. 26 уже сентября, ребята. Но повод сегодня радостный. Сегодня суббота, и вот овнам гороскоп. Да и не только им. Появится желание поучаствовать в какой-то конкурентной борьбе. Тельцы, разобравшись со своими эмоциями, вы разберетесь и со всем остальным. Близнецы, не пожалеете ни сил, ни времени на поиски развлечений. Раки, не перепутайте поддержку друзей с их желанием влиять на вашу жизнь. Львы, сегодня важно не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Девы, прислушайтесь сегодня к кому-нибудь, кроме себя. Вот так. Весы, благоприятный день для самых сложных и ответственных дел. Скорпионы, заложите время на все встречи с кем-то большим. Ну, в общем, заложите время на все встречи с кем-то с большим запасом. Вот так правильно. Стрельцы, займитесь делами, которые не требуют участия других людей. Козероги, помимо неотложных дел, есть еще неотложный отдых. Вот им-то вы как раз-таки и займитесь, это важно. Водолеи, стоит согласиться на авантюру друзей, вы точно не пожалеете, и рыбы, вы сумеете заметно продвинуться к своей цели.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: каком-то деле. Суббота, раннее утро, ну или у кого-то просто утро, а может день вообще. В общем, все-таки остановимся на раннем времени, все-таки еще потихонечку, да, вкатываемся в выходные, назовем так. Поэтому игра будет легкая. Игра под названием «Утки», зато подарок классный, мощный. Наш фирменный мерч эксклюзивный от Европы+. Если вы хотите его себе забрать, а вы наверняка хотите это сделать, то надо звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните в «Утки», мы всех вас ждем.
1: Европа+, Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Играем. Играем в утки, раздаем подарки. Есть классный мерч эксклюзивный от нас, от Европы Плюс. Есть слушательница, которая к нам позвонила с утра пораньше. Из-за... Ну, хотя у нее уже там время чуть-чуть... Сейчас мы узнаем. Я, кстати, не знаю, как в Архан... Мария, привет. Доброе утро. Здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Как я запутался сам. В Архангельске как со временем сейчас? У вас сколько там от московского
2: времени? Московское время 7:42.
1: Все, супер. Ну, ты, значит, получается, бодрствуешь. Прям раннее утро. Ты на работу куда-то едешь?
2: Нет, я просто гулять с собакой.
1: А, собаки. Вот они, собачники. Какая бы погода ни была, да, сколько бы ни было времени, надо его выгуливать. Или ее надо выгуливать. Поэтому, ну ладно, у нас с тобой есть повод сейчас, собственно, классно провести даже такое раннее утро уикенда, забрать себе подарок в нашей игре «Утки». Есть эксклюзивный мерч, наша футболка, стильная, классная, оверсайзная, красивая. Можно будет себе ее выиграть, забрать, но надо справиться с заданием. Есть в игре «Утки» уже традиционно какая-то звезда, известная личность, персона. И об этой звезде два факта есть. Один из фактов, он утка. Это не настоящий факт. Мы его придумали. Вот эту утку тебе и надо будет как раз-таки найти. Если справишься, то подарок твой. Все предельно просто. Ну как, все понятно по правилам?
2: Все понятно.
1: Выдыхаем. Собаке привет. Собаку гладим. Настраиваемся на победу. Все будет окей. Итак, сегодня у нас есть звезда. Мы, конечно, ее знаем. Мы ее часто слушаем. Вот у нее недавно вышел новый альбом. Это прекрасная Мадонна. И о Мадонне есть два факта. Слушаем внимательно. До мировой известности Мадонна подрабатывала в кофейне. Но говорят, что была уволена уже в первый день. Что-то там случилось на кухне. И второй факт. В начале карьеры Мадонна выступала на разогреве урок команды, известнейшей команды The Rolling Stones. Вот такой второй факт. Как ты считаешь, есть какое-то вот, ну, наитие, есть какая-то идея, что где может быть неправда? Ну, давай думать. Смотри, Мадонна, это поп-звезда, так ведь? Есть факт про Rolling Stones. Rolling Stones — рок-звезды, рок-звезды. Ну, как-то вот оно вяжется или не вяжется, как ты считаешь?
2: Ну, теоретически вяжется.
1: Или, может быть, не вяжется все-таки? Как будто бы совсем разные стили, поэтому... Ну, давай, надо решать уже все-таки. Кофейня...
2: А вы меня запутали?
1: Не-не-не, я тебе наоборот...
2: Вы меня запутали.
1: Я тебе подсказываю наоборот.
2: Ну, давайте тогда... Про факт номер два.
1: Ну!
2: Это...
1: Ну, давай тогда факт номер два. Я, ну, чуть-чуть подсказал. Ну, капельку совсем. Ну, все, вот человек сам к этому пришел, взял, настроился правильно. И все отгадал абсолютно правильно. Мы все это придумали. Ни у Rolling Stones, ни у кого-то там из рок-звезд она на разогреве не выступала. А вот в кофейне действительно подрабатывала. И что-то там случилось, говорят, в первый день. Ее сразу раз и все. И оттуда, быстренько ее оттуда уволили. Мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Фирменная футболка от Европы Плюс.
2: Спасибо!
1: Достается тебе. Там, конечно, погодка так себе сейчас, да, но все равно можно хотя бы под курточку.
2: Великолепная погодка, великолепная.
1: Не, ну я имею в виду, что не супер прям жара, да, все-таки, поэтому футболку под куртку, и все, и можно носить, либо дома можно ходить, там самым стильным быть и вообще перед всеми хвастаться. Все, мы тебя поздравляем еще раз, ура, с победой.
2: Благодарю.
1: И хорошего дня, классного уикенда, классных прогулок. И классной музыки у нас впереди много, здесь на Европе Плюс, в крутом уикенде, да и много еще интересного впереди, игр еще полным-полно, подарков, дождись, все скоро.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

танцевальный хит World Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. Классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет WizKids, Digi Digi, один из ярких танцевальных хитов, легендарных. Послушаем его. Будет Jade Church. А еще, конечно, мы ждем новый час. У нас впереди в крутом уикенде контент и подарки, естественно, киномикс, игра Киномания, в которой можно будет выиграть эксклюзивный мерч. Если вы слушали сейчас, например, игра, которая была пару минут назад, то и хочется вам снова выиграть, то, тоже не снова, а хочется выиграть подарок. Надо дождаться, все будет обязательно, гороскоп будет, классная музыка будет, все впереди здесь на Европе+. Дождитесь.

0: Boys Kids, Digi, Digi танцевальная. Тема классическая, назовем ее так. Больше хитов и больше музыки впереди. В крутом уикенде будет поп-рок-история Доминика Файка, Baby Doll. Будет Медуза, танцевальный хит I Don't Wanna Go Home Tonight. А, конечно, многое другое. Игры, подарки, контент. Все будет, все скоро.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Марат, привет.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Тарифы на ЖД-перевозки дальнего следования вырастут с октября. Первое заседание новой Госдумы пройдет 30 сентября, и россияне стали чаще бронировать зарубежные отели на зиму. Об этом прямо сейчас. Итак, в России с 1 октября проиндексируют тарифы на железнодорожные перевозки дальнего следования. Цены вырастут более чем на 9%. Повышение затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозки багажа. Конечная стоимость билета будет зависеть от маршрута, даты поездки и сезонных коэффициентов. Изменения не коснутся цен на СВ, купе и скоростные поезда. Их стоимость формируется с учетом спроса и количества свободных мест по системе динамического ценообразования. В Кремле указали на важность минимальной паузы в работе Госдумы. Комментируя указ президента, пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что у Нижней палаты парламента большая повестка дня и необходимо не допускать каких-то перерывов, связанных с выборами. Согласно закону, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать заседание ранее. Накануне, напомню, был подписан указ, по которому первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет 30 сентября. Татьяна Голикова заявила об увеличении числа зрителей российских фильмов в прокате. Их доля по итогам 9 месяцев составила 77%. Как отметила вице-премьер, введенные санкции не только не достигли цели отменить русскую культуру, но и послужили стимулом для ее развития. Например, существенно выросло российское кинопроизводство, которое заняло значительную часть в прокате. Ограничения дали также импульс развитию дистрибуции отечественной киноиндустрии на новых рынках. Синоптики назвали сроки прихода заморозков в столичный регион. Согласно климатическим нормам, это случится во второй половине октября, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. По его словам, первую декаду следующего месяца метеорологи не видят риска резкого похолодания. При этом дальше по климату вполне возможен приход заморозков и ночных отрицательных температур. В то же время в столичном регионе может выпасть первый мокрый снег без образования снежного покрова. Симонов отметил, что ночные температуры в европейской части России все еще положительные, поэтому необходимости менять резину на зимнюю пока еще нет. Доля бронирований зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%, при этом спрос на размещение в России сократился до 38%. Как пишет «Известия», самым популярным направлением остается Таиланд. Почти треть иностранных бронирований приходится на королевство. На втором месте Турция, спрос на которую вырос на 80%. Также в числе востребованных направлений Вьетнам и Китай. Ну а средняя стоимость проживания за рубежом выросла до 18 тысяч рублей за одну ночь. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром!

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Все так, ребята. Это я, меня зовут Денис Романов. Буду вас по выходным, всегда вас радую. Я надеюсь, конечно, очень сильно надеюсь, что вам нравится все. И нравится в этом часе, нравятся наши планы. У нас с вами в планах послушать киномикс, подборку интересных фильмов, ярких, топовых, естественно. Будет, конечно, игра «Киномания». В киномиксе есть подсказка к игре «Киномания», поэтому я предлагаю без остановки весь час слушать. 100% поможет выиграть, если хотите, конечно, выиграть классный приз. Вы сами решаете, что делать. Сильные и независимые. Как хотите, так и делайте. Есть еще гороскоп, он будет чуть попозже. Пока. «Медуза», танцевальный хит «I don't wanna go home».

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Как всегда, в выходные дни мы рассказываем вам классные подборки из фильмов, из сериалов, что-то рекомендуем. И, конечно, рекомендуем внимательно слушать Киномикс, потому что в нем есть подсказка к игре под названием «Киномания». Она будет чуть попозже, и все будет понятно в процессе, я думаю. Так что слушаем внимательно. У нас на этой неделе фильмы и сериалы с крутыми актерами. Ну, как может быть по-другому? Если крутой уикенд, то крутые актеры, естественно. И вот рекомендация первая. Это актуальный тема. Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон в сериале «Братья». Комедийный сериал сервиса Apple TV Plus стартовал 23 сентября, между прочим, совсем недавно. Сразу с двух эпизодов. МакКонахи и Харрельсон играют вымышленные версии самих себя. Герои-друзья переезжают жить на одно техасское ранчо, а затем выясняют, что могут оказаться настоящими братьями. По сюжету, у матери Мэттью много лет назад был роман с отцом Вуди. Всего выйдет 8 серий, новые эпизоды будут появляться по средам до 4 ноября. Классно! Классно! Говорят, вообще чуть ли не настоящая история внутри, что действительно так оно и есть, что они могут быть реальными братьями. Прям индийский сериал какой. Николас Кейдж и сериал под названием «Паук Нуар». Сериал про постаревшего частного детектива Бена Райли в Нью-Йорке 30-х годов прошлого века. Уже вышел в мае на сервисы Prime Video и MGM+. И собрал впечатляющие цифры 2,6 миллиарда минут просмотров за первые полтора месяца. Все хвалят, все хвалят. 11 номинаций на Эмми и 92% положительных отзывов критиков. Это круто. По сюжету Бену, единственному супергерою в городе, приходится бороться с внутренними демонами и снова стать Человеком-пауком, чтобы спасти мегаполис и себя. Такая альтернативная версия Человека-паука. Интересно, интересно. И все хвалят, действительно, но говорят, что вроде как не продлевают на новый сезон. Удивительно. Но говорят, что дорого. Да очень дорого делать. И Николас Кейдж очень дорогой, видимо. Дженнифер Лоуренс. Следующая рекомендация. Дженнифер Лоуренс и «Голодные игры. Рассвет жатвы». Вот такой фильм. Мы его ждем, конечно. Франшиза возвращается в кино с приквелом о молодом Хеймиче, которого поклонники знают по образу опять Вуди Харрельсона. Везде поспел. Действие развернется во время жестоких 50-х голодных игр. По сюжету трибут из того самого 12-го дистрикта не побеждал уже 40 лет. Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся к ролям Киннис и Пита из оригинальной трилогии. Так оно и есть. Правда, подробности их появления пока держат в секрете. Это интересно, как они их обыграют, потому что это же получается, приквел. Поэтому интересно, интересно. Премьера в России и в мире назначена на 19-20 ноября 2026 года. Ждем! Почему такое внимание в картине под названием «Голодные игры»? Потому что скоро этот фильм «Голодные игры», он тебе принесет победу в игре «Киномания». Мы ждем «Киноманию» скоро. И, конечно, заходим на europaplus.ru, в нашем сообществе. В ВК можно будет найти подборку фильмов и сериалов с крутыми актерами, которые мы для тебя собрали на этой неделе. Welcome!
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: Это Neptune Ego What If, танцевальный хит в крутом уикенде на Европе Плюс. Уикенд, ребята, продолжается. У нас еще впереди еще целых полтора часа, больше даже, крутого уикенда. Что будет? Будут игры, будет контент, естественно. Вот из контента ближайший уже, это гороскоп. Поделимся, потом будет киномания, можно будет выиграть мерч. И, конечно, послушать классную музыку. Мадонна и Мартин Гаррикс, впереди их работа «Bizarre» скоро.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: В кино без очереди.
10: И всего за пару кликов.
9: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
11: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
12: Все подробности на сайте europaplus.ru.
13: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 26 сентября, суббота. Овны. Появится желание поучаствовать в какой-то конкурентной борьбе. Тельцы, разобравшись со своими эмоциями, вы разберетесь и со всем остальным. Это прекрасно. Близнецы, не пожалейте сил, ни времени на поиски развлечений. О как! Раки, не перепутайте поддержку друзей с их желанием влиять на вашу жизнь. Львы, сегодня важно не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Девы, прислужите сегодня кому-нибудь, кроме себя любимого. Весы, благоприятный день для самых сложных и ответственных задач и дел. Скорпионы, заложите время на встречи с кем-то с большим запасом. Это важно. Стрельцы, займитесь делами, которые не требуют участия других людей. Козероги, помимо неотложных дел, есть еще и неотложный отдых. Вот им-то и займитесь. Водолеи, стоит согласиться на авантюру друзей, и 100% не пожалеете точно. И рыбы, вы сумеете заметно продвинуться к своей цели.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Киномания. Ну, надо про какие-то большие фильмы, да, когда ты говоришь, надо вот так вот рассказывать всем, это же киномания. Но на самом деле не просто так, потому что у нас в киномании сегодня подборка самых легендарных фильмов, легендарных актеров, в конце концов. Если вы хотите прямо сейчас выиграть себе классный эксклюзивный мерч, надо звонить к нам сюда на Европу Плюс, поучаствовать в киномании 745-6565. Код Москвы, конечно, набирайте 495-745-6565, код Москвы 495. Играем, вспоминаем подсказки в начале часа. У нас был фильм, про который мы рассказывали, на него было особое внимание обращено. Так что звоните, мы всех ждем.

0: Киномания.
1: Играем в киноманию, отдаем подарки. Есть классный мерч наш от Европы Плюс, эксклюзивный. Самым внимательным, самым умным слушателям Европы Плюс достается. Но сейчас проверим, насколько внимателен, насколько сообразителен наш слушатель. Зовут его Павел, Павел из Кемерово. Павел, добрый день, привет, здравствуй. У тебя уже день, поэтому, поэтому тебе добрый день. Мы поиграем с тобой сейчас, поиграем в киноманию. В чем суть этой игры? Надо будет прямо сейчас послушать три факта про один известный фильм. Мы о нем, кстати, говорили в начале часа. У нас был киномикс, там целая подборка была интересных фильмов. Мы о нем говорили, об этом фильме, но в целом он довольно известный. Тебе и так будет легко его угадать. И если ты это сделаешь, если все получится, то наш фирменный мерч будет твоим. У нас есть сумка Шопер из новой коллекции подарков. Классная, стильная, удобная, безумно. Поэтому может достаться тебе. Здорово!
2: Очень.
1: Очень. Надо играть. Итак, мы слушаем три факта про известный фильм. Называем в конце, или, может быть, после каждого факта уже можно говорить свои идеи, что это такое. И тогда выигрываем. Итак, факт номер один. Это известная франшиза. Франшиза, то есть это бренд, да, возвращается в кино совсем скоро с приквелом о молодом герое по имени Хэмич. Хэмич Эбернетти, так его зовут. Этого персонажа мы, конечно, знаем, потому что его сыграл в оригинальной трилогии этих фильмов. Актер по имени Вуди Харрельсон. Вот такой первый факт. А ну-ка, какие-то идеи, предположения, что-то есть уже?
2: Ну ладно, не будем тянуть кота. Ну-ка. Голодные игры.
1: Ну ладно, чего уж там тогда. Не будем тянуть, будем поздравлять. Раз человек слушал в начале часа Киномикс, как это уже стало ясно, да, я думаю, что так оно и есть, значит, будем поздравлять.
2: Да.
1: Наша фирменная сумка Шопер от Европы Плюс. Вещица эксклюзивная. Достается тебе, и это прекрасно. Ура, ура. Все, тебя с победой. С победой и большой молодец. Круто, что ты дозвонился, что внимательно нас слушал в начале часа и выиграл в итоге. Ура. Мы тебя с этим поздравляем. Ну, а всем остальным, ребята, что скажу вам? Надо ждать следующий час. У нас еще будет в следующем часе игра. Игра «Хит под прикрытием». Настоящая схватка с искусственным интеллектом. Еще подарки будут тоже, естественно. Так что ждите и слушайте. Классная музыка, самая стильная здесь на Европе Плюс. Гэмил Сори и трек под названием «Ас».
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: me forget you. Так ведь? Let me forget, да, let me forget you. Сам забыл, немножко забыл. Утро, ребята, утро, мы просыпаемся вместе. Здесь на Европе Плюс, в крутом уикенде. Что будет впереди? Будет Дескрипт и великий Will.i.am, их работа Hall of Fame. Будет Зейн, один из команды One Direction. Мы их, конечно, всех помним, всех парней. Зейна, в частности, сильно помним. Его история Die For Me послушаем скоро. И крутой уикенд, продолжение крутого уикенда в новом часе. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: ребята, Will.i.am и команда The Script Hall of Fame в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Дивак, будет Slow Down, танцевальный хит, будет Teddy Swims, поп-рок, соул, суперзвезда, его история, мистер Know It All, а еще будет крутой уикенд. Подарки, конечно, все впереди.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: Вот что интересного произошло в мире шоу-бизнеса. Об этом расскажу вам я, Кирилл Камбаров. Доброе утро. Концерты BTS в Южной Америке покажут в кинотеатрах по всему миру. Трансляции с Буэнос-Айреса и Сан-Паулу пройдут в конце октября. Зрители увидят полные студийные выступления всех 7 участников команды BTS. Всего в рамках тура запланировано 5 кинопоказов, включая трансляции из Кореи и Японии. Тейлор Свифт номинирована на премию Country Music Awards в категории «Сингл года» за песню «I Knew It, I Knew You», записанную для мультфильма «История игрушек 5». Это первая номинация Тейлор от ассоциации за 4 года и первая в этой категории за 13 лет. Лидером по числу номинаций стала Элла Лэнгли. У нее их 9, включая «Артист года». Церемония пройдет 18 ноября в Нэшвилле. Snoop Dogg станет ведущим MTV VMA 2026. Рэпер подтвердил, что церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе в театре Пикок. «MTV VMA – часть моей истории с самого начала», — сказал Snoop Dogg. «Они дали хип-хопу голос». Конец цитаты. Гарри Стайлз объявил о продлении тура Together Together в 27 году. В послании своим фанатам он признался, что изначально эта идея казалась ему пугающей. Гарри также заявил, что не знает, что будет делать после завершения гастролей, но он бы с большим удовольствием заглянул в свое будущее. Кевин Паркер, фронтмен Tame Impala, объявил, что больше не будет раздавать автографы и фотографироваться на выходе из отелей и аэропортов из-за агрессивных фанатов. Он заявил, что они начали привлекать даже детей, чтобы подобраться к нему поближе, и назвал это неправильным. Музыкант также отменил встречи после концертов, так как желающих стало слишком много, и охрана уже не справляется с натиском толпы. Дайдо планирует большое возвращение в 27 году. Она работает над новым альбомом с братом Роло и готовит первый за 8 лет концерты. Ее хиты «Hit of Me» и «Thank You» снова завирусились в соцсетях, привлекая молодую аудиторию. Релиз альбома и тур «Дайду» планируется в следующем году. Ариана Гранде выпустила концертный альбом «Petals» в «Complete Life Album» на iTunes. В него вошли 12 треков с последнего лонгплея и новая версия хита «Hate That I Made You Love Me», записанная на репетиции. Релиз состоялся спустя неделю после завершения мирового тура, на котором Ариана Гранде попрощалась с фанатами и ушла в продолжительный отпуск. На этом пока все. Далее еще больше хитов, больше музыки в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
1: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дом 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс.
1: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: на Европе Плюс.
1: Всем доброго утра. Всем доброе утро, доброго дня, ребята. Здравствуйте, это крутой уикенд на Европе Плюс. А еще целый час мы вместе будем, конечно же, слушать классную музыку, но это база, это по умолчанию. У нас здесь на Европе Плюс самая крутая музыка из разных уголков планеты, естественно. Еще из крутой музыки будет новая, свежая история от нашей любимой, ну ладно, не буду спойлерить, расскажу чуть-чуть попозже про нее. Конечно, будет гороскоп, конечно, будет игра с внутри, в этой игре будет настоящая битва с нейросетью. Игра «Хит под прикрытием», дождемся ее, там будет классный мерч в качестве подарка. По музыке пробежимся, будет Тедди Суимс прямо сейчас, его история «Мистер Know It All».

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Так, ребята, мы не устаем восхищаться прекрасной певицей, даже актрисой в свое время. В общем-то, талантливой во всем девушкой. Зовут ее Майли Сайрус, конечно. Все потому, что после такой небольшой паузы она выпустила новый альбом. «Bass Persuades», так называется альбом. Разный, интересный, вкусный. Конечно, не могли обойти стороной работу под названием «Red Lights». Сегодня мы послушаем ее. У меня игра для вас. Вот я послушал ее и думаю, на кого похоже, кто внутри. То ли Мадонна, то ли Spice Girls. Послушайте и вы, и для себя кого-нибудь наверняка найдите. Я уверен, что там какие-то отсылки есть. Это 100%.
0: Крутой уикенд.

0: Кима Сан Райс Slow. Танцевальный хит прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будет Бейонсе и Джей-Зи. Их история Crazy in Love. Послушаем скоро, еще будет гороскоп. И обязательно приготовьтесь. У нас скоро, ну, для тех, кто хочет выиграть классный подарок от нас, эксклюзивный мерч, для них будет актуально. Кто хочет просто классно провести время, тоже будет интересно. Послушайте, немножко разомнете мозг. Это игра, игра под названием «Хит под прикрытием». Мы ее ждем совсем скоро, буквально через несколько минут.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка».
5: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
6: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
5: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
7: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организации акции и правила, количество призов в рамках мероприятия и получения на сайте hvlkrd.ru.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: В кино без очереди.
11: И всего за пару кликов.
10: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так, время гороскопа. Гороскопы на сегодня. Сегодня суббота, 26 сентября. Погнали. Овны, появится желание поучаствовать в какой-то конкурентной борьбе. Вот так вот. Тельцы, разобравшись со своими эмоциями, вы разберетесь и со всем остальным. Близнецы, не пожалеете ни сил, ни времени на поиск развлечений. Раки, не перепутайте поддержку друзей с их желанием влиять на вашу жизнь. Львы, сегодня важно не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Вот так. Девы, прислушайтесь сегодня кому-нибудь, кроме себя любимого. Весы, благоприятный день для самых сложных и ответственных дел. Скорпионы, заложите время на все встречи с кем-то, с запасом чуть-чуть побольше. Вам это понадобится. Стрельцы, займитесь делами, которые не требуют участия других людей. Козероги, помимо неотложных дел, есть еще и неотложный отдых. Вот им и надо заниматься. Водолеи, стоит согласиться на авантюру друзей, вы точно не пожалеете. И рыбы, вы сумеете заметно продвинуться к своей цели.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: на Европе Плюс.
1: Поиграем. Поиграем прямо сейчас в игрушку под названием «Хит под прикрытием» в крутом уикенде на Европе Плюс. Настоящая схватка с искусственным интеллектом. Ни много ни мало. Ну, музыкальная и такая, не злая. Так что все будет окей. Терминатора не надо будет побеждать. Надо будет просто чуть-чуть подключить мозг. И все получится. Звоните прямо сейчас 745-6565, код Москвы 495. Мы всех ждем. Звоните, удачи, 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишем!
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: на Европе Плюс.
1: Играем в классную игрушку, уж простите за тавтологию. Называется «Хит под прикрытием». Сражаемся с искусственным интеллектом. Немножко свой интеллект подключаем. Это важно, это правда важно. Общаемся с нашим слушателем. У нас есть Юрий. Юрий к нам дозвонился из Тульской области. На самом деле он сейчас, конечно, сказал, что в Москве, но он живет в Тульской области. Правильно, Юрий, я все сказал? Все верно?
2: Да, да, все правильно. Привет.
1: Ну, привет. Здравствуй. Тебя, во-первых, с почином. Ты к нам впервые дозвонился, я так понимаю, очень давно уже слушаешь, давно хотел, и вот тебя тоже. И вот, пожалуйста, ты у нас в эфире. Значит, суть игры. Вообще, самая главная суть в чем? Суть в том, чтобы выиграть подарок. У нас есть классный подарок. Это термобутылка наша фирменная, эксклюзивная от Европы Плюс. Актуальный подарок. Для осени как раз можно пить вкусные горячие напитки. Будешь ходить и вспоминать, как ты выиграл. Надеюсь, выиграл. Мы сегодня с тобой сражаемся с искусственным интеллектом. Ты сейчас услышишь музыкальный фрагмент. Он принадлежит одному очень известному артисту или артистке. Как нам повезет сегодня с тобой. Этот музыкальный фрагмент, он будет звучать не как оригинал. Он будет изменен нейросетью. Тебе нужно будет догадаться, кому же принадлежит оригинальный трек. Я тебе, конечно, помогу чуть-чуть. Дам два варианта в помощь, чтобы ты выбрал одного из двух артистов или

артисток. Слушаем внимательно, стараемся вспомнить всех артистов, которых слушаем здесь часто на Европе+. Плюс. Слова какие-то обязательно нужно будет вслушаться в них, потому что тебе сегодня повезло, русскоязычная песня. Поэтому, ну, англоязычная чуть-чуть, наверное, посложнее бывает. Поэтому мы слушаем прямо сейчас, внимательно, задание пошло, вот оно.

0: нормально. Такой танцевальный хит. И значит, вот какая история. Есть две артистки, которые претендуют на звание владелицы, собственно, этого хита. Кто же это такие? Это. Может быть, это Ёлка, это первый вариант. А может быть, второй вариант, это певица Зиверт. Как ты считаешь, Юрий?
1: Я думаю, Зиверт.
0: Ты думаешь, что это Зиверт? Ты уверен?
1: Это новая песня.
0: Ну, надо говорить, давай, на счет три тогда. Раз, два, три, и это...
1: Первый вариант, давайте Ёлка.
0: А если я тебя путаю? Ну ты не ведись. Если тебя...
1: Я не знаю.
0: Давай.
1: Может быть, путаешь.
0: Давай, первое.
1: Эгоистка, мне кажется, это все-таки Зиверт. Эгоист.
0: Анна, это Зиверт. Я тебя почти запутал, ты представляешь? Но я бы не смог. Я бы не смог себя простить, если бы ты запутался. Поэтому в любом случае, я думаю, что правильный ответ бы к тебе пришел. Или бы я пришел с ним к тебе. Поэтому все в порядке, ты большой молодец. Это Зиверт, эгоистка. Ура, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо. Подарок.
0: Наша термобутылка фирменная. Для осени супер актуальный подарок от нас, от Европы Плюс. Мы тебе его дарим. Ура, мы за тебя, конечно, рады, само собой.
1: Спасибо.
0: Все, тебе удачи, хорошего дня, классного дня в Москве. Отдыхай и, конечно, удачи на дороге, потому что ты за рулем сейчас, поэтому будь осторожней, будь аккуратен, это важно. Все, и классной музыки всем, ребята, и Юрию, и всем остальным слушателям. Будет прямо сейчас Сидерленд, их история ту-ту-туру. Классная летняя, можно сказать, тема. Возвращаемся в лето вместе с крутым уикендом.
2: Под прикрытием на Европе Плюс.

0: команда Айова. Их история. Мы гости нашего живого завтрака с бригадой, который был вчера в ВК Стадиум. Я надеюсь, что вы были или видели, или хотя бы слышали. Но это надо, это событие, надо прикоснуться к нему. И, как по мне, одно из самых ярких выступлений команды Айова. Обязательно посмотри, как это было на europaplus.ru. Можно в нашем сообществе в ВК посмотреть. Почему бы нет? Все там, все выложено, так что вся трансляция прям целиком и полностью, или хайлайты, то есть самые яркие моменты тоже можно в ВК посмотреть. Все выкладывали, во все соцсети выкладывали, так что где удобнее, там и смотрите. Еще впереди у нас больше хитов, больше музыки, тоже классная тема будет. One T, The Way to Love через несколько минут.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Дион и легендарная тема Friends в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди, друзья мои, мальчики, девочки, больше хитов, больше музыки. Что будет? Будет Эра Эстрефи, ее история бомбон, The Second Voice, тема колоритная, Let Me Be. Все впереди, все в новом часе, совсем скоро, здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

13+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Звонки банков без маркировки начнут блокировать. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. И россиянки готовы финансово поддержать мужчину в трудные ситуации. Об этом прямо сейчас. Итак, звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом Минцифры предупредили операторы «Большой четверки». Как пишет «Коммерсант», договоры на маркировку уже заключили больше 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с сентября прошлого года маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. В НАСА началась финальная оценка готовности миссии «Крю-13» к предстоящему полету на МКС. Запуск корабля «Крю Dragon» планируется осуществить 1 октября в 18:10 по московскому времени. Примерно 9 часов спустя должна состояться стыковка с МКС. В состав экипажа, напомню, входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт канадского агентства Джоша Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Он полетит на американском корабле по программе перекрестных полетов. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. Как заявили ТАСС, в ведомстве динамика обусловлена влиянием спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок. От трат на топливо и оплату труда экипажей до расходов на хранение и транспортировку. Ранее «Коммерсант» писал, что оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке выросла более чем на 2% за неделю, на 10% за месяц и на 59% в годовом выражении. За килограмм цена составила 215 рублей. Синоптики спрогнозировали теплый октябрь в европейской части России. Температура в следующем месяце ожидается на 2-3 градуса выше нормы, а дефицит осадков составит 30-40%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Что касается ближайших дней, то антициклон вытеснит холодный североатлантический циклон, благодаря чему в столичном регионе распогодится. В эти выходные днем будет 16-18 градусов, завтра местами возможен небольшой дождь. Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, а каждая пятая полностью взять на себя расходы, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать мужчине, но только временно. Результаты исследования приводит ТАСС. При этом почти половине опрошенных россиянок уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ну а ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска, еще около трети сокращались расходы на рестораны и новую одежду. В конце выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. В Москве 10:03. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: Синий 2026 – это дуэт Fastboy. Двое из ларца, одинаковых с лица, одинаково талантливые. Считаю, Music Sounds, так называется их работа, классная тема. Обязательно будем ждать их новые работы. Естественно, у них уже, как по мне, работы три последние были. Все одинаково хороши, стабильность. Какие-то поговорки и пословицы пошли с утра. Ну ладно, окей, у нас впереди больше хитов, больше музыки. Вот уж точно, это не пословица, не поговорка, это наш слоган, наша кредо Европа Плюс. Что будет? Будет Ave, будет танцевальный хит Meet Me in the Dark, будет Hearse и Purple Disco Machine. Электронный гуру, который видоизменил немножко работу их Wonderful Life. Послушаем ее обязательно. Wonderful Life Edition, версия 25, грубо говоря. А все это и многое другое впереди на Европе Плюс скоро.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32-й класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
10: Рекламная компания «Русметия» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русметия» – твой путь к успеху.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: все друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа

0: Манхэттен. Трек, который заслуживает оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Мы команду Софи Такер знаем давно, конечно, их любим, наши большие друзья. И, конечно же, ты должен или должна, хотя ты никому ничего не должен и не должна, но надо проголосовать за них на europaplus.ru. Пусть она окажется в чарте, может быть, в пятницу, в 2 часа дня, в следующую пятницу. Мы все это узнаем, услышим уже, и они окажутся где-то выше и выше и выше. Пока! Больше хитов и больше музыки впереди у нас здесь на Европе Плюс. Начнем, точнее, продолжим с Алексом Вороном. Его поп-рок истории Fever Dream послушаем совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных университетов.

0: кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
3: Билеты guramamarian.ru. 18+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ближайшие 30 минут у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут кей-поп суперстар Ши. Это команда Blackpink, их история Jump. Будет Доминик Файк, поп-рок суперзвезда, актуальный артист и актер, его история Baby Doll. А еще артистка, актриса, ну и вообще суперстар, настоящая, даже кантри поп-суперзвезда Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Они будут Россию. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой.

0: дело совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
21: Дальше только хиты.
20: 30 минут.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Это новое для нас имя. Болгарская музыкант и продюсер по имени Зоя. «Hold the Horizon» — так называется ее тема. Танцевальный хит. Новые, свежие. Мы любим такое. Вот что хотел сказать. Мы такое любим. И, конечно, слушаем танцевальные хиты, естественно, в большом количестве сегодня. Сегодня же суббота, поэтому мы сегодня послушаем их с 22:00 по Москве в шоу «Резиденс». Обязательно к нам присоединяйся. Можно и в качестве подкастов послушать старые записи. Ну, старые, имею в виду. Прошлой недели, позапрошлой недели и так далее. Можно даже скачать. Можно послушать офлайн в нашем обновленном приложении, в новом приложении для кого-то новом. Называется «Радио Хаб». Так что устанавливайте, скачивайте и, конечно, слушайте. А еще слушайте «Мизмо» и тему под названием «Hello, the sun is up, where are you?». Услышим ее впереди на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
1: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22 33.
0: CL Clinic, Краснодар. Бабушкина 37.
1: CLclinic.ru.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
3: Это она просится в отпуск.
2: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
3: А греметь будет?
2: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. 3-й этаж.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Это Лирик. Его история аутентичная. Лирик — один из героев нашего живого завтрака с бригадой У. Вчера он состоялся в ВК-стадиум. Наверняка все в курсе. Все видели, все слышали. Если нет, то обязательно заходи на europaplus.ru или в наше сообщество в ВК. Там можно посмотреть прям с записью, целиком и полностью. Там много интересного, много сюрпризов. Это 100%. Посмотрите. Еще, конечно, послушайте. Imagine Dragons, их история Radioactive, будет Тейм Импала и Дженни, их совместное творение Дракула. Все впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Реклама. Это фантастика. Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112.

0: опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Это артист по имени Ваиндия. Трек под названием «Спектакль» прямо сейчас на Европе Плюс. Спектакль видели, слышали, знаем. Конечно, вчера на «Живом завтраке» этого артиста наверняка вы увидели, познакомились с ним поближе. Это прекрасно. Вообще много вчера всего интересного было на «Живом завтраке» с бригадой У. А сколько подарков было? Какие подарки? Невероятные. Бригада
1: У. Они опять сделали это. «Живой завтрак» с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на «Живом завтраке» iPhone 18 с бригадой У.
3: Меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в «Живом завтраке».
5: Всем спасибо, все довольны. Бригада У.
6: Пароль
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
18: Подписывайся на «Европу Плюс» ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
20: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Я пока пытался разговориться, меня выключили.
1: Это надо было делать 6 часов назад, ну да, так, если что.
0: 5.59 утра, ну, я такой так сижу и... Ладно, ребята, в общем, это Макс Филин. Будет дальше больше китов, больше музыки здесь на Европе Плюс. Здрасте, привет, добрый день.
1: Здрасте, покрасьте, до свидания.
0: До свидания.
1: Хорошо, я тоже разговорился, дальше только лучшие хиты этой планеты. Впереди Тедди Свимс, Майли Сайрус с новинкой и Элли Голдин.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
1: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Забота о здоровье. CL Clinic.
11: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
10: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
11: CL Clinic помогает точно всей семье.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
12: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм. Метра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. 3-й этаж.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организаторе, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Rise Slow. Сегодня в субботу это можно понимать по-разному, но, скорее всего, это, ребята, о том, что если вчера вы в пятницу, ну, очень круто провели время, ну, очень хорошо повеселились, то давайте сегодня как-то Rise Slow. Будем сегодня, ну, медленно подниматься, что ли, да? Если вдруг еще даже никуда не вставали, еще в кровати, ну, можно сегодня себе позволить

0: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
1: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв в Леон Авто на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: Ха!

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
3: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
6: Европа.

0: опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
1: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
2: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
3: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.
4: Всем спасибо, все довольны.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: .bank. ao.oobank.ru. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: что же я наделал сегодня? Ну, только хорошее. Я проснулся, пришел к вам в эту классную компанию слушателей номер один России, чтобы поймать лучшие хиты этой планеты здесь, на Европе Плюс. Вы тоже так сделали, и вы молодцы. Дальше все получим вместе уже в новом часе. Welcome, добро пожаловать.
1: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

0: правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
7: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа. По 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в CL Clinic.
13: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
12: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
13: CL Clinic. Краснодар. Бабушкина, 37.
12: clinic.ru.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.

0: Это Мадонна, она уже на танцполе, сегодня суббота, и мы тоже на танцпол будем подтягиваться, но это, возможно, ближе к вечеру. А пока встречайте Марата Бекметова, афишу, узнаем, где и как. Красиво, классно и интересно провести время в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла «Девятая планета». Это фантастический триллер с Юрой Борисовым о механике, которая после клинической смерти начинает вспоминать странные события. Ему кажется, что раньше он служил не на Земле, а на девятой планете с двумя лунами и чудовищами. Сослуживцы уверены, что герой сошел с ума, но потом он встречает девушку из своих воспоминаний и понимает, что, возможно, все это действительно было. В Музее Москвы проходит седьмой смотр молодого современного искусства. В этом году работы представили 64 дизайнера, 48 независимых художников, 11 авторов цифрового искусства и 29 галерей. Впервые здесь отдельная секция современного ювелирного искусства, а регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Специальный проект посвящен северному свету и его разным состояниям от полярной ночи и первого солнца до белых ночей. В театре Гоголя сегодня спектакль «Герой нашего времени». Антон Яковлев называет свою работу драматическим путешествием по страницам романа. Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. В итоге он оказывается в ловушке на стыке двух реальностей и переносится в сердце классического романа Лермонтова, где его все воспринимают как Печорина. Поэт проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит путь героя нашего времени. Начало спектакля в 7 вечера. Парк «Ходынское поле» станет сегодня площадкой фестиваля «Хоккей длиною 80 лет». Он посвящен юбилею одного из самых популярных видов спорта в России. В программе встречи с легендами хоккея, автограф-сессии, спортивные активности, музей под открытым небом и музыкальные выступления. Пространство фестиваля разделят на три тематические зоны – прошлое, настоящее, будущее. Гостей также ждут мастер-класс от Центра подготовки хоккеистов, квеста, розыгрыши и кино. Вход свободный. Ну а в ТЦ «Ханой Москва» в эти выходные отметят праздник середины осени или праздник полной луны. Это один из главных традиционных праздников Вьетнама. Площадка превратится во вьетнамский квартал с выступлениями, играми, драконами, барабанами и танцами. Для детей подготовлена бесплатная улица детства, а на главной сцене до 17:30 запланированы выступления коллективов из России и Вьетнама, в том числе школы вьетнамских боевых искусств, а еще дефиле и викторина. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: В эфире новости. Далее о главном.
1: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Красное платье или зеленое?

0: предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика!
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком/18+.
6: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Пароль
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
16: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
18: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года. Включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
19: Теперь

0: завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 0820.
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Забота о здоровье. CL Clinic.
15: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
14: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
15: CL Clinic помогает точно всей семье.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
16: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгод.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триамоторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
3: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
2: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
3: Акция проводится 21 сентября 2026 года. 21 декабря 2026 года. Информация о рынке акций и правила количества призов в срок месте получения на сайте hvailkrd.ru.
4: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
5: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Jason Enterprise Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Дальше только хиты.
8: 30 минут.

Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: А что это у них пищит?
2: Это QR-код. В новом БУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
3: Новый адрес БУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
4: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
5: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
4: Не тяните, звоните. 8 800 500 22
5: 33. Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
4: siellclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента». Город Санкт-Петербург. Улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
1: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 миллионов 449 тысяч рублей у официального дилера Югавто. Подробности 8 861 203 2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
1: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
2: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
3: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
4: Всем спасибо, все довольны.
5: Бригада У.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
19: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
20: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
21: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
23: Магни-комбо. В «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
24: Европа+.ру.
25: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Kiss здесь на радиостанции номер один в России. Абсолютный легендарный хит. Что тут сказать? Ничего говорить не буду. Просто отправлю вас дальше к Алексу Манойлову, а там вместе с ним 40 главных хитов недели и Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: по расписанию. Начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Движение, которое мы ждали всю эту неделю. И уверен, ты не забыл поддержать свой любимый трек на сайте Европа+. Итак, впереди 40 ударных треков недели, да, которые ты выбираешь в режиме 24/7. Ну а прежде чем мы узнаем, кто у нас на 40-й строчке, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Сидерленд. Ту-ту-ту-ру.
2: Я рабуня с тем ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру. Пасаля видим ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру.
0: Мощный взлет у Cat's Eye Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
0: Номер один. Дати, take me there.

0: плюс.
1: Еврохит. Топ 40.
2: На 38-м Diplo Two Steppin. I'm two stepping into trouble. Номер 37. Джонни Федук. Лето. С 30 на 36 Second Voice.

0: Девятка недели, Нептуника, вот Ив. Ну а дальше те, кто уже не первую неделю у нас в хит-параде и чуть выше, чем Нептуника, кто же?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше на 34-е место. Сегодня Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, wait no call.
0: Вышел на ступеньку на 33-м КДДК, Бамболео. А вот с 29 на 32 лирик аутентичный. Ну а на следующей ступеньке тот, кто уже в 6 лет начал учиться игре на фортепиано. Ну и, кстати, частенько используют именно фортепианные аккорды у себя в треках. Будучи в школе, учившись в старших классах, он бросил все. И в 16 лет начал создавать музыку сам. И зовут его Кайго. Take me back прямо сейчас. 35.

0: Катя Айова зажгла на живом завтраке с бригадой У, как это было. Смотри на нашем сайте или в ВК-видео. Айова с 32 на 30 место, а вот на 29-м дебют недели Two Colors. Примадонна уже скоро, но сначала самые забитые новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Гарри Стайлз анонсировал 25 новых дат тура Together Together на 2027 год. Концерты пройдут в Европе и Северной Америке. На разогреве выступят Sound System, Tinashe, Лейна Уилсон и Baby Rose. Кайли Минок откроет шоу Гарри Стайлз в Лос-Анджелесе, а Tears for Fears на Уэмбли. Тейлор Свифт номинирована на премию Country Music Awards в категории сингл года за песню I Knew It, I Knew You, записанную для мультфильма «История игрушек 5». Это первая номинация Тейлор Свифт от ассоциации за 4 года и первая в этой категории за 13 лет. Лидером по числу номинаций стала Элла Лэнгли, у нее их 9, включая артист года. Церемония пройдет 18 ноября в Нэшвилле. Snoop Dogg станет ведущим MTV VMA 2026. Рэпер подтвердил, что церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе в театре Peacock. MTV VMA – часть моей истории с самого начала, сказал Snoop Dogg. Они дали хип-хопу голос. Конец цитаты. Напомню, за свою карьеру Snoop Dogg получил 13 номинаций и 3 награды Video Music Awards MTV. Лидер по номинациям в этом году – Мадонна. Их у нее 11. Kings of Leon вернулись с новым синглом My Whole World. Это первый трек с 10-го студийного альбома All I Beloved, продолжение лонгплея 2024 года. Фронтмен команды Калеб Фолуил сказал следующее, цитата: «Мы уже сделали больше, чем могли представить. Я подумал, как было бы прекрасно оглянуться на все, что мы прошли, и оценить этот путь». Конец цитаты. Напомню, альбом All My Beloved выйдет 6 ноября.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства «Пустышки» – не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
12: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средство для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
13: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: О, Родинка.
16: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Забота о здоровье. CL Clinic.
18: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
17: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
18: CL Clinic помогает точно всей семье.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
19: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
20: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
21: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
20: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
22: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и правила, количество призов, срок и получения на сайте hvail.krd.dr.ru.

0: третьей ступеньки чарта Европа плюс Еврохитов 40. И сегодня 11-я неделя у нас в хит-параде. Это Marshmello и Portugal The Man Phoenix номер 28. А на 27-м впереди Богдан Медведи. Ждем Count on Me.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

Шестая позиция. Hirgel, Moving to the Sun. В прошлый раз 21 место, сегодня 25. The Bowser, Magnetic.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров под дом чеки с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

2017 году они стали первой кей-поп-группой, которая выступила на American Music Awards, а годом позже получили орден за заслуги в культуре от правительства Южной Кореи. А вообще они уже в зале славы. Книги рекордов Гиннесса за 23 мировых рекорда. Это не предел, конечно. Swim BTS с 24 на 21 место. Ну а впереди у нас уже лучшая 20-ка недели, но прежде трек, который

0: завтра.
1: Это Майли Сайрус. Ее яркий хит «Баспер», что есть наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европлюс Майли Сайрус. Не исключено, что уже через неделю.
2: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

0: будет сегодня на самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели на 35-м. Нептуника «What If». Еще один дебют. 29-я строчка. «Two Colors» «Примадонна». Лучшие среди новых на 24-м месте. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Айдан Мартин, Шайн. Ну а их мы сегодня не встретим. Боб Синклара, Кайза, I Can Wait. Не в списке Еврохит ТОП-40 Леони Калум Скотт, Stay. Хит, который продержался на 14 недель. Градусы на ресницах.
2: Замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: Что касается вершины, то пока номер один. Дати, Take Me There.

0: Плюс Еврохитов 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор. Напомню, на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я позиция. Тима Белорусских. Мысли. Номер 17. Алекс Уоррен. Fever Dream. С 12 на 16. Tame Impala и Дженни. Дракула.

0: Slow down.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. Номер 13. Алок и Халид. Dive into me. С 20 на 12 поднимаются Fast Boy. Music Sounds. Music Sounds плюс 8 строчек у следующего хита. Чуть скромнее, плюс 4, но главное, что тоже в плюсе. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Прямо сейчас Sad Girls.
2: 11.

правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
2: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
3: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
4: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: В кино без очереди.
10: И всего за пару кликов?
9: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг. Фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: на 10 место. Неплохой, согласись, прорыв демонстрирует группа Cat's Eye Animal. Ну что, мы сейчас сделаем небольшую остановку по пути к вершине Еврохитов 40 Европлюс и вспомним суперский хит, который в 2019 году был у нас 55 недель в чарте. Называется он «Roses». Это Saint John и Иманбек.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 55 недель в Еврохитов 40 в 2019 году. Сэйн Джон и Иманбек. Иманбек, который за этот ремикс получил Грэмми, напомню. Ну а следующий трек у нас только стремится в чарт. И называется он «Пати». Это Трой Сиван. Давайте послушаем и оценим.
1: Еврохит. Прогноз.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the...

0: Мадонну еще тоже, да, почувствовали. Наш Еврохит-прогноз «Тройс Иван Бари». Ждем в чарте «Европа плюс» уже в ближайшие недели. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедших 7 дней. До вершины всего ничего остается. И с 7 до 9 место «Мизмо». Hello.
1: 9

0: Восьмая ступенька у нас впереди, буквально через пару минут. И на восьмой строчке сегодня трек, который 12 недель находится в хит-параде Европа Плюс. Talk to you. Ждем Another.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40. Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
8: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
9: Утром по будням в 9:30.
8: Звони и взламывай.
10: Сейф в бригаде У.
11: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: под номером 7 на финише недели. Теннис Вимс, мистер Know It All. С 4 на 6 Темпер Сити, Self Aware.
1: Результат у следующего трека «Если я буду танцевать» плюс 9 ступенек. Баста и Майя Мишель.
2: Пятое место.

0: Don't Wanna Go Home. С 5 на 4 место по итогам этой недели у нас в Еврохитов 40 на Европе плюс стильный проект Медуза. Ну а впереди уже лучшая тройка недели, горячий топ-3 этой недели. И со 2 на 3 место Шакира и Burna Boy. Ждем Дай-Дай.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Bank.bank. ao.oo Bank. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бизар. Кстати, ни один из ее альбомов не звучит и даже не выглядит одинаково. Специалисты, которые изучают творчество Мадонны, говорят, что она никогда не повторяется, не делает одно и то же дважды, никогда не ностальгирует по тому, что когда-либо сделала, создавала или исполняла. Да, в этом вся Мадонна. Ну что, впереди у нас самая вершина чарта Европа Плюс, но сначала давайте еще раз вспомним нашу ударную горячую десятку недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: Десятое место Cat's Eye Animal. Номер 9, Мизмо, Hello. С 10 на 8, Анотер, Talk to You. Под номером 7, Тедди Свимс, Mr. Know It All. На 6 месте, Temper City, Self Aware. 14 на 5-е Баста и Майя Мишель, если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер 4. Медуза. Don't wanna go home. Со 2 на 3-е Шакира и Burna Boy и Die Die. На втором месте Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Ну, а динамика этого трека такова. 27 место, 23, 14 позиция, 8 строчка. Первое место неделю назад. И сегодня снова вновь вершина. Это «Дати». Все-таки «да», а не «нет». «Дати», «Take me there».
3: Европа Плюс.
1: Еврохит топ-40. Первое место.

0: Дэн. Ну, а следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз ТВ. Ну и, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Дива Гнэй, Броби Блюз и Slow Down на 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Суббота на календаре, так что можно классно провести время сегодня. Под лучшую музыку, разумеется. Продвигаемся далее вместе с Мейбл, услышан Don't Call Me Up. И через пару минут здесь суперхит от Эйба Макс, Spotify Fake на Европе Блюз.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурьянство, 12-231-201-0820.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Майковская минеральная. Натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
7: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
10: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
12: В кино без очереди.
13: И всего за пару кликов.
12: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
14: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «Санкт-Петербург», проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. УГРН 118-784-712-16-37.

0: Colors на Европе Плюс, Примадонна. Да, потанцевать сегодня точно будет возможно. Сегодня суббота, поэтому 22.00 стартуем мы шоу Residents на Европе Плюс. Будет много электронных мощных ритмов играть, так что обязательно подключайтесь в 22.00 Residents на Европе Плюс. Покажу у нас впереди лучший трек нашего чарта от Дати. Услышим Take Me There. И дождемся Kenya Grace, Strangers совсем скоро.
1: Реклама. Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вас снимаю Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать 18.49 в Москве, ну и потанцевать, и отдохнуть, и я надеюсь, все получится в эти выходные. Будем заряжаться, будем слушать классную музыку. До финала часа у нас Death in the Dark. Дождемся совсем скоро.
1: Они будут Россию.
2: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс. Бригада.

0: Все было клево.
1: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
2: Богдан Медведь.
3: Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.
4: Всем спасибо! Все довольны! Бригада У!
5: Реклама. В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Suits — это Майли Сайрус на Европе Плюс, который теперь, кстати, просто Майли, и именно под таким псевдонимом выпустила, точнее, не под псевдонимом, а просто под своим именем выпустила новый альбом, одноименный, можно пластинку уже послушать, буквально вот в этом месяце она вышла, так что примерно так она звучит. У нас же дальше зазвучит Алекс Ворон, Fever Dream, и дождемся Альфы Мана Чао, Ами Ми Пиачи, совсем скоро.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
10: Кино без очереди.
11: И всего за пару кликов?
10: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.

принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Animal, Nick & Sine, Европе Плюс. Хитово и красиво продвигаемся далее в этот субботний вечер. 19.33 в Москве. На подходе у нас Медуза, Don't Wanna Go Home. И дождемся одного из участников живого завтрака. Парень, который вчера выступал на сцене ВК Стадиум в числе других артистов. Это By India. Слышим его вещицу спектакль. Именно ее, кстати, он тоже исполнял. Если кто-то, кстати, пропустил живой завтрак, не смотрел, не был, то заходите к нам на сайт europlus.ru, либо ВК-видео ищите. Там есть полная видеоверсия, так что welcome, можно все посмотреть. Пока же, да, ждем By India, спектакль совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 08, 20.
6: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Бригада У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: А я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере. Ну,

0: 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
1: Всем спасибо!
2: Все довольны!
3: Бригада У!
4: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 8 вечера.

0: Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс. Sad Girls. Ну, в субботу вечером, надеюсь, все-таки с настроением все в порядке у девушек и у парней тоже. Скоро будем переключаться на танцевальные ритмы. В 22.00 у нас Резиденс. Так что подключайтесь и вы к вечерине. Будет не скучно. Пока же здесь Холли Молли. Услышим Talk to You Later. И дождемся Хужель, Френч Монтана, Shine. Скоро-скоро.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
6: Майковская минера.
7: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В кино без очереди.
11: И всего за пару кликов.
10: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс хорошая компания. Надеюсь, такой же хорошей, шумной, позитивной компанией вы проводите этот вечер. А, по крайней мере, насчет музыкальной компании точно можно не сомневаться. Классные хиты у нас на подходе. Услышим Mizmo, Hello и The Colors через пару минут. Итало диско на Европе Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
3: Европа Плюс.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Прослушивание топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: слышим Дэдди Свимс, мистер Know It All. Много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Карлита Софи Такер на Европе Плюс, Манхэттен, отличные ритмы. Скоро таких ритмов будет еще больше. В 22.00 стартуем Резиденс, так что обязательно дождитесь. Много классных, мощных ритмов будет играть. Пока же впереди у нас Нептуника, услышим What If. И дождемся шведскую хаус-мафию Don't You Worry Child совсем скоро.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: В кино без очереди.
2: И всего за пару кликов?
1: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24-0+.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
5: Билеты guramamarian.ru. 18+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Тюника на Европе Плюс. Вот If, ну, никаких если. Уверенно снабжаем вас лучшими хитами. Этим вечером проводим время по субботнему в лучших ритмах. Avalon Rockston у нас через пару минут. Заслышим Vertigo и дождемся дуэта Надо Talk to You. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Tones and I, Gone, Gone, Gone. И дождемся Феликс и Яны Шуз, Walk With Me, уже через пару минут.
1: Они будут Россию.
2: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
4: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
5: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.

0: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend I на Европе Плюс. Gone. В финале этого часа. Надеюсь, уикендное настроение никуда не уходит. Продолжаем отлично проводить время в субботу вечером. Более того, переключаемся на танцевальные электронные ритмы. В ближайшие два часа здесь Residents. Так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь в Европе Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Residents. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
12: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
11: Не тяните, звоните. 8 800 500 22 33.
12: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
11: Сиэльклиник.ру.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: И чего вам сейчас не хватает?
14: Пространства.
13: Еще?
14: Тишины, спокойствия.
13: Вам не ко мне?
14: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
15: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: В эфире новости. Далее о главном.
1: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
3: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
2: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину. И ты участвуешь в розыгрыше ценных призов. В том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
3: Акция проводится 21 сентября 2026 года. 31 декабря 2026 года. Информация о рынке акции и правила, количество призов в рубах месте и порядке получения на сайте.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. 3-й этаж.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триа Моторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.
2: Где начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
6: В кино без очереди.
7: И всего за пару кликов.
6: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Dance. We'll be back. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
0: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64. Больше хитов. Больше музыки.
3: I give it to you.

0: Club. Residence. Back in 3 minutes.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем огромный привет. В Москве 12 часов.

0: на Европе Плюс. Свежая танцевальная история электронного дуэта Two Colors. Легко, динамично, танцевально. Все, что нам нужно в выходные дни. А мы как раз плавно перетекли с тобой из субботы в воскресенье. Еще одна подвижная ночь нам точно не помешает, чтобы максимально расслабиться, зарядиться, ну и чтобы в новую рабочую неделю отправиться исключительно с хорошим настроением. Именно этого тебе и желаю. Еще раз большой привет всем, кто с нами. Меня зовут Саша Гринченко, и до самого утра буду ставить для тебя только самое стильное, самое модное. Через несколько минут здесь появится Алекс Ворон, его хит «Fever Dreams», так что дождись.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа+.

0: на Европе Плюс. Только что группа Cat's Eyes с хитом Animal. Классно, мощно, позитивно. Именно так и было. В пятницу на живом завтраке много крутых подарков разыграли для тех, кто проснулся и успел приехать. Много крутых артистов. Особенно лично меня порадовало выступление Айовы, красотка. В общем, было кайфово. Ну а если вдруг пропустил, то обязательно посмотри, как это все происходило на сайте europaplus.ru. Забегай. Идем дальше. Впереди послушаем Tame Impala и Дженни с хитом «Дракула». Все это уже совсем скоро.
1: Реклама. Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: продолжим проводить классное время в компании крутых артистов и хитов. Биби Рекса появится с Дэвидом Гетто и Sad Girls. Чуть раньше кайфовая история от Kima Sounds, Rise Slow. А также успеем расслабиться под тему Let Me Be от The Second Voice. Все это уже скоро, тебе классного настроения.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.

0: такой крутой вокал. На радиостанции номер один России дуэт вокалистки и диджея. Это Биби Рекс и Мартин Гаррикс с синглом Sad Girls, трек с последнего летнего альбома Рекса, который туда, кстати, мог и не попасть, не войти, но фанаты все-таки зарешали. Да и в чате Еврохит ТОП-40 у песни тоже все складывается очень даже отлично. 11 место в списке лучших, сразу плюс 4 позиции по итогам недели. А будет еще лучше, будет еще выше, если продолжишь поддерживать любимчиков на сайте Европа Плюс. Пока же бежим вперед. Там Лад Лакшери, Эмили Робертс, тема Love You For Life. Будь рядом.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Европе Плюс хит, который несет нам исключительно теплое летнее настроение. Это парни из Испании, проект Сидерленд с треком «Ту-ту-туру». Легко, не заморочено. Вот именно так предлагаю продолжать проводить наши выходные. Тем более, что впереди еще больше модных синглов. Скоро услышим лирика, его аутентичную. Также в динамике залетит Риалто, «No One Live This Disco Live». Ну и еще ближе к нам проект «Мисс Бонс» с темой «Hello, дождись».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Выходные не были бы выходными, если бы в них не было такое большое количество классных хитов. Послушаем впереди Ужель, Френч Монтану, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с треком Shine.

0: Большая команда музыкантов приложила свои умы и руки для того, чтобы написать хит «Shine». С нами Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Я надеюсь, что ты тоже сияешь где-нибудь на танцполе сегодня или просто, возможно, отдыхаешь в компании друзей и близких. Самое главное, чтобы это было в удовольствие. Кстати, не забывай, чтобы по выходным с 7 до 10 утра здесь на Европе Плюс шоу «Крутой уикенд», где ты можешь услышать множество музыкальных новинок, узнать что-то интересное про кино и сериалы, ну и, конечно же, выиграть классный мерч, так что ни в коем случае не проспи. Я, в свою очередь, тоже продолжу радовать тебя мощными треками. Между прочим, хит номер один нашего чарта появится уже через 3 минуты. Это «Дати» и «Take Me There».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Саня, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

проекта «Нептуника» под названием «What If». Это было танцевально. Еще было и танцевально, и музыкально утром в пятницу на живом завтраке с бригадой У. Там же вы увидели и услышали Богдана Медведя, Айову, Лирика, Звонкова, Тиму Белорусских и Бай Индия. Было очень ярко и мощно. Кстати, посмотреть концерт рекомендую на сайте europaplus.ru. Побежим далее. Далее ждем в динамиках проект «Клан Карусел» с синглом «Райт» уже через пару мгновений. Не переключайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Продолжаем отдыхать, расслабляться под топовые хиты. Появится новинка от Воринер и Лорин. Let me forget you. Также появится свежая история Зоя Hold the Horizon. Класс. И чуть раньше Кунс и Дефилиус Лондон. Знакомая история Galaxy. Обязательно дождись и отличного тебе настроения и выходных.
3: Бригада У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
4: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
5: Меня зовут Валентина, город Москва.
6: Я не могу.